Харьков Z. В Москве 3 часа ночи.

час расплаты предстоит. Однажды час расплаты предстоит. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб. И тот всегда один на подвиг смелый. В нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. На подвиг смелый.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей. Чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб. И тот всегда один на подвиг смелый. В нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. На подвиг смелый в нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. Как к матери любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою всегда любить. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб. И тот всегда один на подвиг смелый.

на двоих летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы, к глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет, но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставив

ней прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. А дальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай.

Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

что с тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель, чудеса, чудеса, вся земля в звуке брызг.

капель. Что с тобой, город мой? Ты как солнечный зайчик, с головою теперь. Под капель, под капель. Чудеса, чудеса.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Небо, небо, небо.

0: Москве 6 часов утра. Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

Правда, вот был армейский дружок, уехал

тачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашины полей и у берез и тополей. Спросите вы

хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою, а землю горькую свою спросите вы.

Москве 7 часов утра. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Запад снабжает Киев оружием для совершения преступления, об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензи на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Режим Зеленского и его западные кампусы, поставляющие украинским вооруженным силам оружие для совершения преступлений против наших людей, показали всему миру, что они управляют. Они открыто попирают Женевскую конвенцию и дополнительные протоколы к ней, которые регулируют защиту цивилизации во время конфликтов, сказал Небензи. Он отметил, что Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Западные столицы могут бесконечно рассуждать о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на удобных и неудобных жертв, сказал Небензи журналистам. Постпред России также указал на политическую избирательность генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде «у нас нет доступа», а когда дело касается ударов по России территории, в том числе и по гражданским объектам. Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения, сказал Небензи. По его словам, подобный подход подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров организации украинских националистов, экстремистской организации, запрещенная в России, Андрею Мельнику. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага, комментируя участие Зеленского в перезахоронении останков Мельника в Киевской области. Зеленский открыто признался в фашизме, написал Блага. По его словам, всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. Мы знаем, что они сделали в Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет. Режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством, добавил Блага. По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма. Следователи Следственного комитета России будут расследовать очередные преступления в ВФУ против мирных жителей Херсонской, Белгородской и Запорожской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов власти Херсонской области, в результате террористических атак киевского режима убиты 2 мирных жителя. 4 человека получили ранения. В Белгородском округе в селе Крутой Лог украинским FPV-дроном атакован автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте. В Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВФУ пострадали 7 мирных жителей. Следственный комитет России установит лица из числа участников ВФУ, причастных к совершению преступлений, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.

0: Севастополь и Керчь.
1: Харьков Зет. Радио Харьков Зет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Редактор

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясной Сумской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая. Противник потерял до 195 боевиков, 2 боевых бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован. Русофобия затмевает здравый смысл. Об этом в ходе совместного спецзаседания Постоянного совета и форума ОБСЕ заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Москва давала возможность дипломатии, давала шанс выйти на долгосрочное и устойчивое урегулирование украинского кризиса и кризиса европейской безопасности в целом. Но в итоге всего лишь лишний раз убедилась, что такой задачи у вас нет. На Украину и ее жителей, вам и Зеленскому наплевать, а русофобия затмевает у вас все иные рефлексы и здравый

смысл, сказал Полянский. Он также назвал наращивание российскими военными ударов по военному потенциалу Украины законной реакцией на атаку Киева на Старобельск. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит атаковать цели, которые обеспечивают военную машину Киева. Люди по всему миру ужаснулись, когда увидели последствия удара ВСУ по колледжу в ЛНР и начали выражать поддержку России. Об этом во время пресс-подхода заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. «Все нормальные люди, кто увидел эту трагедию, содрогнулись от увиденного. Мировое большинство ужасается преступлением киевского режима. Люди пишут письма, приходят к нашим посольствам, зажигают свечи, оставляют цветы и игрушки, пытаются хоть как-то сопротивляться этому мейнстриму в своих странах на Западе», — сказала Захарова. Она отметила, что именно реакция людей, которые были шокированы данной трагедией, сподвигла МИД незамедлительно организовать поездку журналистов в ЛНР, чтобы как можно большее количество людей из разных стран смогло увидеть террористическую сущность киевского режима и не пошло на поводу западной лжи. Захарова также заверила, что информирование международного сообщества о преступлениях киевского режима продолжается. «Страны будут информироваться также и по дипломатическим каналам», — добавила она. ВСУ оставили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе ОФСБ по ДНР. В результате совместных оперативно-боевых мероприятий ОФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, сообщили в ведомстве. По данным ОФСБ, в тайнике находилось 10 гранатометов производства стран НАТО, 2 осколочно-фугасные мины, 10 ручных гранат производства НАТО, оружие и боеприпасы переданы в Минобороны России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазовья». Сборная команда Федерации Кёкусинка из Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дальность зависит от многих показателей, от многих критериев. В основном это связь. Для дальности, большой дальности полета нужны ретрики. Надо, чтобы висели в воздухе дополнительные борты, сопровождали его. Мы, бывает, так работаем. А так мы отрабатываем ближайшие дистанции, так как мы арт-батарея. Мы занимаемся контрбатарейной стрельбой, борьбой. Поэтому наши приоритетные цели – это орудия. Мы выявляем цели, разведка выявляет цели, в основном воздушная разведка сейчас работает. Выявляет цели, орудия, или самоходные артиллерийские установки. Мы в постоянном дежурстве, 15 минут готовности, мы вылетаем и поражаем цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

0: радио. Харьков Z. В Москве 9 часов утра. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией, написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системе Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей, написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину из здания коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижнее, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Круглосуточно ведем воздушную разведку за противником, выявляем их местоположение, уничтожаем, наносим удары по живой силе противника, технике, укрепрайонам, складам, боеприпасам, путем логистики. Все делается оперативно, корректировка производится в режиме онлайн, и объективный контроль также в режиме онлайн производится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет

14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования «Шторм Шэдоу» производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией, написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к систем Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей, написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину из здания коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижняя, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

моя помада, слезы на ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах не осталось фальши. Музыка замолкла.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Олег, позывной эколог. Как правильно сказать, уроженец города Донецка в третьем поколении. Ну что, до начала специальной военной операции работал на госслужбе. Защищал экологию нашего края, сохраняя для того, чтобы было что передать нашим последователям, детям.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. «Мир всегда является лучшей стратегией», — написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системе «Патриот» из-за растущего дефицита боеприпасов ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. «Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину из здания коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижняя, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений.
1: «Харьков-Зет» – радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Большинство тех, кто сейчас, это не кадровые военные. Это люди просто, которые занимались своими гражданскими обязанностями или гражданский образ жизни. После того, что видел, прошел там, по-другому смотришь. У тебя открывается мировоззрение под другим углом. Смотришь на те же обычные вещи гражданской жизни, но немножко с другой стороны. Цените мир, который есть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет прострелянный город. Каждый миг, каждый

0: Луганск.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: на радио «Харьков Z».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией, написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системе Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей, написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину из здания коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижняя, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

иной. Промокнем снова под дождем, но согреет своим теплом любимый город, город наш родной. Мой Петербург, мой

0: хорошего, Питера.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Мы поражаем цели как статичные, так и мобильные. Обнаружила наша разведка установку. И после этого, снарядив дрон, мы вылетели и поразили. Ну, с помощью нашей разведки в бригаде, вот сначала несколько дней, по-моему, несколько дней ее вели, и когда она именно уже вот была именно засечка, тогда уже снарядили дрон, и мы вылетели и ударили в цель.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Радио Харьков Z. В Москве 11 часов дня. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка, Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине. Напомню, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагоги колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на энергодары Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом станет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазовья». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы подкатились к ребятам, к разведчикам. Они нам объяснили, где находится противник. У противника очень хорошие укрепы были. Нам сказали по возможности двойками-тройками пройти туда и занять хотя бы первые там два дома, чтобы могли прикрывать и чтобы ребята могли заходить. Мы начали заходить. Нас очень тепло там встретили. По нам начали работать с трех стволов. Так как закатывались мы туда по серой, начали работать с трех стволов. Ребята, которые шли второй двойкой, они спалили, откуда работают, обошли этих ребят, потому что началась суматоха. Они поняли, с какого направления мы заходим, а они перекатились с второго укрепа на тот, с которого по нам работали. Ребята благополучно отработали там, мы закатились. У них прям, я вам скажу, достойные такие укрепы были, но тем не менее им это вообще ни капельки не помогло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине, напомнив, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на энергодары Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом встанет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь, государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть работа в офисе, есть работа в поле. Если крестьянин не будет сеять, то есть нам будет нечего. Как ни крути. И то, что инфраструктуру необходимо поддерживать, это тоже никуда от этого не денешься. Без тыла нет фронта. Именно так. Поэтому спасибо тылу за помощь фронту. Что люди, которые остались, которые не пошли и сейчас еще не дошли, они должны для себя решить принять это решение в первую очередь. А так, как в наше время говорили, все профессии важны, все профессии нужны.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве полдень. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка, Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине, напомнив, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на энергодары Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом станет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел в 23-м году, подписал контракт добровольцем, полк Башкортостан. Сразу поставили командиром танка, проходили обучение 3 месяца, отучился на командира танка. Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 72-ках тоже, 90-ик. Тем, что лучше, у него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего. Тут проходимость, защитные дымы специальные. В случае отхода отрабатываем. Раньше упрощало, потому что раньше ездили часто на прямой наводкой. Как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас такого уже редко выезжаем. Работаем закрытых позиций. Так что цель дают, нас корректируют. Попадаем уже с второго, с первого, когда выстрелы. Но если цель дальше, у нас максимальная цель где-то до 11,5 стрелы. Да, танк приподнимаем немного, там допустимость есть, и отрабатываем весь бой как комплект. Полностью корректируют, как мы отстреливаемся, там дальше помогаем пехоте продвижения.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка, Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине, напомнив, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на Международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на энергодары Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом станет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: радио Харьков Z.
1: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я подаю снаряды с погребка, либо с грунта. То есть снаряд, заряд. Подаю заряжающему уже в само орудие. Погребки, да, копаются на отдалении от орудия, отдельные для снарядов и зарядов. Тоже они на расстоянии находятся друг от друга. То есть такая довольно глубокая яма с накатом из бревен, чтобы осколки ничего. И впереди дроны не смогли пробить их и избежать детонации зарядов, снарядов. Под ландшафты местности, то есть если стоим где-то более в таком густом лесу или с посадки, то это, конечно же, ветки, кустарники. Можно использовать также дерн с травой, если время года уже позволяет, что растительность цветет, все зеленое. Поначалу было, да, тяжело, но снарядов 15 за раз практически бегал, но довольно тоже быстром темпе. Могу спокойно отнести.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Песни нашей победы. В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Грана в Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерялся в 665 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях, об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Харьков-Зет. Радио, которое нас объединяет.
1: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период «зеленые береты» с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задачи разные. Снаряды осколочно-фугасные. Зачищаем населенные пункты по пехоте. Противника бьем по технике, противника бьем блиндажи, опорные пункты. Разбираем, когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружено с наших птичек. Коллектив слаженный уже вместе 2,5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто-то на стволе, кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро по работе четко. Каждый знает свое дело.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Уходит ночь с пути рассвета. Чернеют профили мостов.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и техники трех механизированных аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерялся выше 165 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях, об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки, сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазовья». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года война стала войной не только для региона, не только для военных, которые участвовали в этом всем, поддерживая регион, а война стала, то есть специальная военная операция стала войной для всей России. И сейчас здесь, на Донбассе, ребята работают со всего, со всей страны. То есть это получается уже такая немножечко интернациональная штука. И народная война. То есть люди сплочаются вокруг события, люди сплочаются вокруг идеи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 2 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов, отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жить украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туррелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.
1: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.
3: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
4: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период «зеленые береты» с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
3: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник часто направляет свои дроны в сторону нас. Мы успешно отбиваемся. Не даем противнику вести разведку, также наносить удары вглубь и по новым территориям. Практически постоянно происходит. Противник охотится за разными подразделениями. Вот и, соответственно, мы прикрываем близ находящихся. Это было 8 беспилотников. Все шли роем, строем. Проблемы в их уничтожении не было у нас. Часто это зависит от цели противника. Стараются по 2-3 беспилотника точно пускать одновременно, дабы перегрузить нас и создать нам проблемы. Успешно справляемся тоже.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Кажется, розою с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов, отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и турелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорова ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 мая 2014 года, когда самолеты и вертолеты заходили на аэропорт, обстреливали здание аэропорта, после этого отстреливали тепловые ловушки и уходили на вираж. На тот момент это было необычно, скажем так. Прекрасно помню троллейбус, который обстреляли в районе Бассе. У меня как раз жена двоюродного брата ехала в этом троллейбусе, но вышла на две остановки раньше на работу. Мужчина идет на войну, потому что в генах заложено, в русских генах. Моя семья, конечно, поддерживает и это решение, и прекрасно понимают, что если люди, которые едут из России, и у них до дома еще 1000, 2000, 3000 километров, и они здесь нам помогают, за что огромное спасибо за помощь. И я, как и мои бойцы, прекрасно понимали, что может быть с нашими семьями здесь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: В Москве 3 часа дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
3: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных, 3 десантно-штурмовых, штурмовой бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине, напомнив, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на Международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на энергодары Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом станет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.
2: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.
4: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
5: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период «зеленые береты» с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
4: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: От нашей разведки поступило сведения о месторасположении противника. Там находился ретранслятор. Отработали на КВН, это дрон, который летает на оптоволокне. Подлетели поближе, аккуратненько и отработали. Затем вылетели наши FPV-дронов в количестве 3 штук, добивать это дело. Также соседи наши отработали нашими молниями. Уничтожили позицию противника полностью, поставили стоп полностью их работу. Самое главное — маскировка. При передвижении нас очень хорошо видно на открытом пространстве или сополках. Любое движение, оно очень хорошо заметно с любых камер, которые стоят на вражеских дронах и птицах самолетного типа. Самое главное — незаметно выставиться, аккуратно отработать, не спалиться и вернуться обратно. Рядом с ретранслятором обычно работают рэп-группы, мобильные тоже, а волокно не гасится рэбом. Также и качество видео лучше, управление лучше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерялся в 665 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях. Об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Хочу рассказать вам про рабочие моменты группы эвакуации на передке. Поступил нам приказ, что нужно эвакуировать тяжело раненого бойца с позиции скилл-зоны. Выдвинулись мы группой из 3 человек. По пути нас заметил вражеский FPV-дрон. Мы быстро сменили место дислокации, как по тому месту, где нас заметил дрон, отработал кассетный боеприпас. Дальше мы добрались до позиции, где находился наш тяжелораненый. Когда мы уже зашли на позицию, начали залаживать вход, то есть спальным мешком, как в этот момент прямо почувствовал удар, как FPV-дрон прямо в спальный мешок ударился. Но боеприпас у дрона не сработал. Мы быстро заложили мешками вход, начали оказывать помощь тяжелораненому бойцу с нашей бригады. В этот момент по входу начали работать минометы 82-й, 120-й, FPV-дроны, дроны «Камикадзе», «Баба-Яга» прилетела. В общем, пытались разобрать вход, чтобы добраться до нас. 6 дней мы просидели на позиции, так как небо вокруг нас мониторилось FPV-дронами и не было возможности у нас выйти. На 6-й день мы увидели окно, поняли, что вот наш выход, нужно нам срочно эвакуироваться. Вышли, по дороге были поваленные ветки, деревья, бурелом. Не было возможности нести раненого на волокушах или на носилках, и даже на мягких носилках. Поэтому несли раненого на себе, поочередно менялись. А по дороге были мины. У нас в группе есть человек, у которого есть опыт в инженерных войсках, то есть он шел впереди, обрезал эти лески. Мы добрались, вытащили нашего парня. Дай бог, обошлось хорошо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. «Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов», — отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и турелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной движущимся машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.
1: «Харьков-Зет» – радио, которое нас объединяет.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
3: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период зеленые береты с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калинина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное тепло снабжения школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазовья». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел на работу сообщить, что я ухожу добровольцем, потому что мне здесь братья мобилизованные, воюют на запорожском направлении, на донецком направлении. Вот, и как-то задумался, что я скажу сыну завтра, потому что сложно объяснить, что такое патриотизм, если ты этого сам не делаешь. Поэтому проявил инициативу, поговорил и обсудил все это с семьей, собрал вещи и с начала 24 года поступил, так сказать, в БАРС, добровольческий корпус, в отряд «Сириус».
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: когда пройдет 100 лет.
1: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка.

противник потерял свыше 165 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях, об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Харьков, Зет.
1: Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу, потому молчу.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников, на маршруты вероятного пролета выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Работаем по переднему краю, залетаем в тыл противника. Чем хорош борт? Во-первых, он очень тихий, незаметный, набирает высоту быстро. Маневренность у него высокая. Камера у него хорошая, потому что объективку мы даем часто, как работает артиллерия, наши фабы. Видно, можно сказать, как человек там курит сигарету, выходит. Если хорошо, будет ясная погода, прям можно до стальки досмотреть его. Рэбу он устойчив, нас пытались не раз уже задушить противник, но ни разу у него не получалось, потому что борт, в случае чего, если у него теряется управа, он сам возвращается по последним точкам, возвращается домой. Направление дома становится. К ветру он очень устойчив.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: этот бессмертный наш полк.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. «Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов», — отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и турелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.
3: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
4: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничник. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад в июне 41 года вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период «зеленые береты» с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
3: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Живут бок о бок, коротая век. То мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорова ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мой позывной «Свод». Я являюсь оперативным дежурным отряда беспилотных систем бригады имени Александра Невского. На СВО меня побудила прийти именно память о предках. У меня дедушка, прабабушка, прадедушка воевали. Они были достойными гражданами своей страны. Они были настоящими патриотами. Соответственно, я не мог пройти мимо той ситуации, которая творится сейчас здесь, где происходит геноцид русского народа. Я хотел стать частью этой истории, достойным представителем своей семьи, примером для своих детей. Поэтому я пришел сюда.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации Центра

Фобос. В Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и техники трех механизированных аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерялся выше 165 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала. В ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях. Об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мой позывной «Мирный». Я являюсь конструктором НРТК. Во-первых, я патриот своей страны и задаюсь вопросом, а что я могу сделать для Родины? Какой вклад могу внести? Многие друзья, товарищи находятся на СВО, и оставаться в тени просто не позволяет совесть. Поэтому я с 2024 года также являюсь участником СВО. Пришел в военкомат, выбрал подразделение, направление. Был рядовым слесарем, сейчас старший конструктор боевых радиоуправляемых комплексов. Создаем собственную уникальную беспилотную технику, которая успешно применяется в бою.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод. Он дворцам своим корень.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне нее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. «Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов», — отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жителям украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туррелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
3: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период «зеленые береты» с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания, уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я еще со школы мечтал поступить в военное училище. Появился шанс. Я решил им воспользоваться, поступил в ДГТУ на военную кафедру. Приехал я из города Ростова-на-Дону, учился в Донском государственном техническом университете. Войска беспилотных систем мне начали нравиться, вот эта вся тематика с дронами. Вот. У нас военно-учебный центр принимает участие ежегодно в универсиаде инженерной. Вот. И там с недавнего времени добавили этап на полосе, разведка и уничтожение цели при помощи FPV-дронов. Вот. Я, собственно, был на разведке, дрон Mavic. Вот. И с того момента мне это очень начало нравиться. Я начал читать, увлекаться вот этим всем. Даже бывало собирал оператора FPV, нас вот обучают. Сперва у нас была теория, достаточно, чтобы понять принцип полета, что из чего состоит. Чуть позже посадили на симуляторы. На симуляторах занимались довольно-таки долго, вот, и уже полеты на настоящих. Самое интересное – это летать на настоящих. Это эмоции, все-таки паришь как птица, я бы сказал. Нормально все прошло, спокойно, и инструктора похвалили. В будущем, по окончанию контракта, я собираюсь дальше продолжить обучение в военно-учебном центре и, собственно, выпуститься уже лейтенантом. Я считаю, что БПЛА – это будущее. За ними сейчас все.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерялся в 665 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях. Об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки, сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазовья». Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Технического образования у меня нет. Все знания получил здесь от более опытных товарищей. Естественно, только творческим путем создаются все наши изобретения. Без фантазии здесь не обойтись. Идеи, эстетика, нестандартные решения – все с этого начинается. Гордимся абсолютно всеми своими разработками, так как они выполняют самую главную свою роль. Они берегут жизнь и здоровье наших бойцов. Добираются туда и выполняют боевые задачи, где шансов выжить человеку практически нет. Спрос на них очень большой, а это и есть показатель того, что двигаемся в нужном направлении. Будущее за высококлассными специалистами, которые разрабатывают эту технику, управляют ей, вкладывают в нее свои знания и несут ответственность за каждое принятое решение. Сейчас беспилотные системы развиваются быстро в различных отраслях, такие как логистика, спецслужбы, фото-видеосъемка. И поэтому мы с товарищами уверены, что наши компетенции весь ценный багаж знаний, который мы приобрели здесь, пригодятся на гражданской жизни, несомненно. И мы уверены, что без внимания и работы мы точно не останемся.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон, и душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
2: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
3: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине, напомнив, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на Энергодар и Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре Энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, ну и вот, прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом станет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.
2: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
4: Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником – Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства. Верой и правдой служили Родине и нашему народу. Войны передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу. Сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 41 года, вступили в схватку с нацистами. Своей самоотверженностью задержали продвижение врага. Уже в первые часы, дни и недели боев внесли огромный вклад в срыв планов германского командования. В послевоенный период «зеленые береты» с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания. Уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье. Жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграниц. Были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане. Достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост. До конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи, сегодня пограничная служба ФСБ России – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности наших подразделений. В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный и ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как минимум защитить свою страну хочу, своих близких, родных. Не хочу, чтобы в дальнейшем мои близкие это все чувствовали. Чтобы родные могли жить в мире добрее и спокойствие. Мирным небом самое главное. Здесь мне нравится коллектив. Хороший, добрый, то есть друг другу, в случае чего, всегда помогаем. Отзывчивость. Что надо, за любым вопросом всегда подойдешь, спросишь, ответит без вопросов. Что знают, подскажут. Нет, будем вместе решать. Я первоход. Скоро вот первый контракт будет заканчиваться. Но я хочу дальше. Мне здесь очень нравится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

скажет она, моя любовь? Шутя мне скажет, где вас буря носит? И что за пятна на комбезе? Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных

авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. «Мир всегда является лучшей стратегией», — написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системе «Патриот» из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. «Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей», — написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину из здания коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижняя, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорова ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, три боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Артиллерия, она, как сказать, она намного, то есть, больше несет массового, наверное, поражения, чем дроны. Дрон это как он один получается, вот он летит, ну, тоже можно как бы кучку людей можно взять и, ну, ранить там, не дай бог, убить, да, то есть, а артиллерия, она более такие, скажем, важные объекты уничтожает. Какой-нибудь штаб там, к примеру, да, либо же, я даже не знаю, какую-нибудь установку, которая спрятана там, допустим, в лесу где-нибудь. То есть дрон тоже может. Дрон тоже, он просто, если взять дроны, то они более, наверное, как сказать правильно, универсальные, удобные. Вот. Можно проникнуть в места, где, куда артиллерия, к примеру, не попадет.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 8 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов, отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и турелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.
1: Харьков-Зет. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на Херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Олег, позывной эколог. Как правильно сказать, уроженец города Донецка в третьем поколении. Ну что, до начала специальной военной операции работал на госслужбе. Защищал экологию нашего края, сохраняя для того, чтобы было что передать нашим последователям, детям.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитить нашу землю и наших людей. Как тогда мир спасти от фашизма? Защитить нашу землю и наших людей. Как тогда мир спасти от фашизма?

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Харьковской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерял свыше 165 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях, об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. Редактор

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Большинство тех, кто сейчас, это не кадровые военные. Это люди просто, которые занимались своими гражданскими обязанностями, вели гражданский образ жизни. После того, что видел, прошел там, по-другому смотришь. У тебя открывается мировоззрение под другим углом. Смотришь на те же обычные вещи гражданской жизни, но немножко с другой стороны. Цените мир, который есть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 9 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине. Напомню, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на Международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на энергодары Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом встанет горой за энергодар и уже запущена программа поддержки.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирных застройки с сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное, бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате «Кубок Приазов». Сборная команда Федерации Кёкусинка из Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы поражаем цели как статичные, так и мобильные. Обнаружила наша разведка установку. И после этого, снарядив дрон, мы вылетели и поразили. С помощью нашей разведки в бригаде. Сначала несколько дней, по-моему, несколько дней ее вели. И когда она именно уже была именно засечка, тогда уже снарядили дрон, и мы вылетели и ударили в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем – плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. «Мир всегда является лучшей стратегией», — написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к системе «Патриот» из-за растущего дефицита боеприпасов ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской

0: Народной Республики снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей, написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину и здание коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавшие оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижняя, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В течение суток на территории ЛНР был зафиксирован массовый пролет вражеских БПЛА. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Выяснив направление движения беспилотников на маршруты вероятного пролета, выдвинулись расчеты мобильных огневых групп Росгвардии. Огнем из стрелкового оружия они уничтожили 11 беспилотников укронацистов. Найденные обломки обследованы специалистами инженерных подразделений Росгвардии и угрозы не представляют. 7 предпринимателей в 3 районах ЛНР развивают социальный бизнес. Об этом в интервью сообщила главный специалист Центра инноваций социальной сферы региона Валерия Ямпольская. По ее словам, на данный момент в республике статус социальных имеют 7 предпринимателей из Луганска, Лутугина и Алчевска. Деятельность предпринимателей охватывает разные сферы – от развития детей до помощи инвалидам и поддержки участников СВО. Сотрудники 221-й военной автоинспекции провели инструктаж по правилам дорожного движения для кадетов казачьего кадетского корпуса в Луганске. Детям напомнили о правильном переходе проезжей части и запрете передвижения на велосипедах и мототехнике по дорогам общего пользования. К слову, занятия с учащимися проводятся каждый год перед летними каникулами и началом учебного года. В школах республики последний звонок. С праздником детей, родителей и учителей поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник. Впереди у вас важный ответственный путь – государственные экзамены, поступление в вузы и выбор профессии. Главное – верить в свои силы, действовать смело и не бояться трудностей. В ваших руках будущее региона и страны. Особая благодарность педагогам и родителям. Ваша мудрость и терпение и поддержка помогали ребятам на протяжении всех школьных лет. В добрый путь, выпускники, отметил Пасечник. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы подкатились к ребятам, к разведчикам. Они нам объяснили, где находится противник. У противника очень хорошие укрепы были. Нам сказали по возможности двойками-тройками пройти туда и занять хотя бы первые там два дома, чтобы могли прикрывать и чтобы ребята могли заходить. Мы начали заходить. Нас очень тепло там встретили. По нам начали работать с трех стволов. Так как закатывались мы туда по серой, начали работать с трех стволов. Ребята, которые шли второй двойкой, они спалили, откуда работают, обошли этих ребят, потому что началась суматоха. Они поняли, с какого направления мы заходим. Они перекатились с второго укрепа на тот, с которого по нам работали. Ребята благополучно отработали там, мы закатились. У них прям, я вам скажу, достойные такие укрепы были. Но, тем не менее, им это вообще ни капельки не помогло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов ночи. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Днепропетровской области, Райская, Сергеевка, Красный Кут, Торецкая, Белецкая, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В украинском конфликте наступил момент, когда чаша терпения российской стороны переполнилась. Об этом заявил на сессии Международного форума по безопасности посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ и по центрам принятия соответствующих решений. «Есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права, издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов», — отметил Мирошник. Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что Россия рекомендует иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, в самое ближайшее время покинуть Киев, а жителям украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Следственный комитет Российской Федерации заявил о разработке биологического оружия массового поражения при участии сотрудников Минздрава Украины и финансировании со стороны США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, такие сведения получены в рамках уголовного дела, возбужденного в 2002 году по статье о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения. Петренко уточнила, что речь идет о возможном использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и турелемии. Эти патогены относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам. Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что биолаборатории НАТО ведут свою деятельность на территории стран СНГ. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали подвоз штурмовых групп противника к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы дронов группировки войск «Восток» вскрыли маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовых групп украинских формирований на бронетехнике к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Операторы баражирующих боеприпасов «Ланцеты» и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и подвижной машинам противника, говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожение цели позволило сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп на этом участке. Кроме того, в Запорожской области расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты управления БПЛА вместе с живой силой ВСУ, что снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных дронов.
0: Харьков-Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старица. На этом направлении противник потерял свыше 170 укронацистов, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Ничволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Сидорово ДНР. Укронацисты потеряли свыше 180 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Меньше 10% из запланированных 1000 километров противодроновых сетей, которые были предоставлены европейскими рыболовными компаниями, установлено в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ведомстве отмечали, что ВСУ использовали предлог эвакуации для привлечения жителей Харьковской области к обустройству военных позиций. Было отмечено, что местных рабочих без средств индивидуальной бронезащиты и в опасной близости к линии фронта принуждали натягивать сети для защиты от дронов. Фонд «Своих не бросаем» предоставил одежду и обувь для детей, проживающих на освобожденной территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Там отметили, что украинские боевики ежедневно применяют БПЛА для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Также противник наносит удары по транспортным средствам, поэтому многие жители просто боятся выезжать на личных автомобилях для совершения покупок. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть работа в офисе, есть работа в поле. Если крестьянин не будет сеять, то есть нам будет нечего. Как ни крути. И то, что инфраструктуру необходимо поддерживать, это тоже никуда от этого не денешься. Без тыла нет фронта. Именно так. Поэтому спасибо тылу за помощь фронту. Что люди, которые остались, которые не пошли и сейчас еще не дошли, они должны для себя решить принять это решение в первую очередь. А так, как в наше время говорили, все профессии важны, все профессии нужны.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Z.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни...

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежная и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанская, Краснополье и Екатериновка. Противник потерялся 665 боевиков, 10 автомобилей, гаубицу М-101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты, говорится в документе. Также депутаты призвали парламентариев мира и ООН требовать прекращения военной, финансовой и материальной помощи режиму Владимира Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора. В обращении российские парламентарии также указали на цели, которые преследует киевский режим, нанося удары по гражданским объектам. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что нацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения, подчеркивается в документе. ВСУ прицельно бьют по спасателям МЧС, приезжающим на места украинских атак, в том числе это происходит и на приграничных территориях, об этом сообщил на Международном форуме по безопасности замглавы МЧС России Алексей Каструбицкий. Аналогичные действия вооруженные формирования Украины применяют ко всем спасателям на всей приграничной территории, в том числе Курской, Белгородской, Брянской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов вооруженных формирований Украины на объектах инфраструктуры. Удары по спасателям, по мирным жителям – это, конечно же, проявление терроризма, сказал Каструбицкий. Также он добавил, что с 2014 года от действий украинских боевиков пострадали и были убиты тысячи мирных жителей. Все они стали жертвами преднамеренных ударов, совершенных украинскими вооруженными формированиями. Война, конечно же, приносит боль, трагедию и страх. Она уносит жизни близких людей, но Украина, я в этом уверен, рано или поздно ответит за свои преступления на Донбассе. Военные действия, конечно же, не имеют сроков давности, заключил Каструбицкий. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 60 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей и республики.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Подразделение БПЛА Ивановского гвардейского десантного соединения группировки «Днепр» уничтожило опорный пункт укронацистов на херсонском направлении. В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен дроном «Молния-2». Подлинный героизм у тех, кто на острие атаки. Штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты. Те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке, подчеркнул старший расчета с позывным «Памир». В Новотроицком 8-летний велосипедист столкнулся с мопедом 16-летнего водителя без водительских прав. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. В отношении подростка составлен административный материал, сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области. Студентка Генического строительного колледжа Анастасия Густенко стала призером всероссийского конкурса на создание эскиза памятника, посвященного подвигу участников СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки региона. По итогам многоэтапного отбора в финал конкурса прошли 450 лучших работ, а победителями стали порядка 60 участников из разных регионов России. В Михайловском детском саду «Солнышко» Скадовского округа прошла акция «Сад памяти». Сотрудники детсада, дети, представители природного парка «Алешковские пески» и лесхоза высадили 50 саженцев крымской сосны. Каждый саженец, высаженный детскими руками, становится не просто деревом, а живым символом уважения к прошлому и надежды на мирное процветающее будущее, отметил директор парка «Алешковские пески» Иван Федин. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел в 23-м году, подписал контракт добровольцем, полк Башкортостан. Сразу поставили командиром танка. Ну, проходили обучение 3 месяца. Отучился на командира танка. Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 70-лыках тоже. Ну, 90-ик тем, что лучше. У него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего. Тут проходимость, защитные дымы специальные, в случае отхода отрабатываемые. Раньше упрощало, потому что раньше ездили часто на прямой наводкой, как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас такого уже редко выезжаем, работаем закрытых позиций, так что цель дают, нас корректируют, попадаем уже со второго, с первого, когда выстрелы. Но если цель дальше, у нас максимальная цель где-то до 11,5 стрелы. Да, танк приподнимаем немного, там допустимость есть, и отрабатываем весь бой как комплект. Полностью корректируют, как мы отстреливаемся, там дальше, ну, помогаем пехоте продвижение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвиженка Запорожской области, об этом сообщили в Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривная, Долинка Запорожской области, Покровская, Гавриловка, Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Россия, безусловно, добьется цели спецоперации. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя готовность Зеленского вести войну с Россией еще 2-3 года. Слуцкий отметил, что власти США намекают на дистанцирование от помощи Украине. США не поддержали инициированное в ООН киевским режимом заявление с осуждением намерения Москвы нанести системные удары по Украине. Напомню, что в ответ на чудовищный террористический акт, в результате которого в Старобельске на Луганщине погибли учащиеся педагогические колледжа, более 20 жертв, десятки раненых. Из Белого дома идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки украинской хунты. Накануне госсекретарь Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее Госдеп был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий вооруженных сил Российской Федерации, написал Слуцкий. Он заверил, что Россия продолжит добиваться цели СВО. Если дипломатический путь окажется подорван усилиями Европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого, подчеркнул парламентарий. ВСУ атакуют медицинские здания в России с применением фосфорных боеприпасов, вызывающих отравление. Об этом заявил на международном форуме по безопасности замминистра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Это фосфорные боеприпасы, приводящие к серьезным отравлениям и ожогам. Это оружие убивает людей или калечит их на долгие годы, подчеркнул Плутницкий. По его словам, зафиксировано 8 подтвержденных случаев повторных ударов по медицинской инфраструктуре. С начала этого года украинские боевики атаковали уже 56 объектов здравоохранения. В результате пострадали 23 сотрудника, трое из которых не выжили. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами, исключительно по военным объектам на Украине. Ситуация с атаками украинских боевиков на Энергодар и Запорожскую АЭС обостряется, об этом сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и по социальной инфраструктуре Энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, но и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд – более 55 взрывов в черте города в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, сказал Лихачев. Он отметил, что на этой неделе был один погибший и несколько раненых. Тактика ВСУ становится очевидна. Украинские боевики просто хотят измотать людей. Идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы, бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам, чтобы вылетели окна, чтобы падали заборы, чтобы люди жили в постоянной панике и страхе, сказал Лихачев. Он отметил, что Росатом станет горой за Энергодар и уже запущена программа поддержки.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории республики. 7 человек погибли, еще 15 пострадали в ДНР от ударов укронацистов. Среди погибших двое детей, девочка 14 лет и мальчик 13 лет. Все подробности уточняются. 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, 26 мая 2014 года украинская авиация обстреляла Донецкий аэропорт и жилые кварталы столицы региона. Тогда погибли первые мирные жители. Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо, лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор. Они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, отметил Пушилин. В ДНР обеспечат поручительствами за год в полтора раза больше кредитов для бизнеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов. Поручительство для малого и среднего бизнеса – мера господдержки, которая позволяет поручить кредит, когда заемщик не может самостоятельно его обеспечить. В прошлом году план составлял 430 миллионов рублей. В этом его повысили до 630 миллионов рублей. Помощь оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», говорится в сообщении. 6 девушек из ДНР завоевали места на конкурсе красоты в Крыму. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ангелина Данилова вошла в топ-4, победив в одной из главных номинаций. Мария Александрова завоевала титул «Краса Юга России.ру». А Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобою иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как

радостным смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я подаю снаряды с погребка, либо с грунта. То есть снаряд, заряд. Подаю заряжающему уже в само орудие. Погребки, да, копаются на отдалении от орудия, отдельные для снарядов и зарядов. Тоже они на расстоянии находятся друг от друга. То есть такая довольно глубокая яма с накатом из бревен, чтобы осколки ничего. И впереди дроны не смогли пробить их и избежать детонации зарядов, снарядов. Под ландшафты местности, то есть если стоим где-то более в таком густом лесу или с посадки, то это, конечно же, ветки, кустарники. Можно использовать также дерн с травой, если время года уже позволяет, что растительность цветет, все зеленое. Поначалу было, да, тяжело, но снарядов 15 за раз практически бегло, но довольно тоже в быстром темпе. Могу спокойно отнести.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: хочу.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 28 мая расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 7. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 15 градусов, ночью плюс 7. В Краснограде, Волках и Богодухове 28 мая столбик термометра днем будет показывать 14 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 7. В Харькове 28 мая малооблачная погода и небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный, сильный. Днем температура воздуха достигнет 14 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 8. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 крылатые ракеты воздушного базирования «Шторм Шэдоу» производства Великобритании, 5 управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Украине стоит сосредоточиться на мире, а не эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу в связи с критической нехваткой средств для систем противовоздушной обороны. Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта. Мир всегда является лучшей стратегией, написал Дмитриев. Напомним, что ранее сообщалось, что Зеленский в своем письме Трампу попросил его нарастить поставки комплексов ПВО и ракет к систем Патриот из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Он отметил, что когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. ВСУ

Нанесли удар по гимназии номер 7 в городе Сватово Луганской Народной Республики. Снаряд попал в крышу здания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Удар пришелся по кровле здания. К счастью, там не было детей, написал Пасечник. Кроме того, в этом же населенном пункте под обстрел попал легковой автомобиль гражданского лица. Снаряд угодил прямо в машину. Трагедия унесла жизнь 51-летнего мужчины. Еще двое жителей, женщина и мужчина, получили ранения различной степени тяжести. В Северодонецке дрон атаковал машину из здания коммунального предприятия. Ранения получили 3 человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая помощь. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ряда регионов России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации исполнительных органов власти Херсонской области, в результате украинской вооруженной агрессии погибли женщина и мужчина. Вследствие атак БПЛА в различных населенных пунктах региона пострадали 14 человек. В Курской области из-за удара ВФУ ранены 4 мирных жителей. В Белгородской области между селами Нижняя, Березово 2 и Старовщина беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил ожоги и ушибы. По данным оперативного штаба в селе Дволучное Белгородской области, вследствие атаки киевского режима пострадала мирная жительница. В Севастополе вследствие ракетного удара ВФУ пострадали 2 мирных жителей. В Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ ранен мужчина. Следователи Следственного комитета России дадут уголовно-правовую оценку действиям боевиков украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступления.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 укронацистов, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы. В Акимовском округе сформируют новые зоны для многоэтажек. Об этом сообщили в Едином институте пространственного планирования Российской Федерации. Там отметили, что жилищную обеспеченность планируют увеличить до 38 квадратных метров на человека. Реализация мероприятий по развитию территории многоквартирной застройки сохранением их сложившейся планировочной структуры позволит обеспечить дальнейшее развитие Акимовского округа, говорится в сообщении. В поселке Новгородковка построят новую блочно-модульную газовую котельную. Подрядчик уже приступил к возведению фундамента под будущий объект, сообщили в администрации Мелитопольского района. На строительной площадке уже проведен полный комплекс арматурных работ. Специалисты связали и уложили металлический каркас, который обеспечит монолитность и долговечность основания. Современный объект заменит устаревшее оборудование и обеспечит надежное бесперебойное теплоснабжение школы в зимний период. Кадеты Росгвардии из Запорожской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по карате, кубок Приазовья. Сборная команда Федерации Кёкусинкай Запорожской области, в состав которой вошли учащиеся профильных классов Росгвардии из Мелитопольской средней школы номер 15 имени графа Комаровского, завоевала 24 призовых места. К слову, в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 10 регионов России. Запорожскую область представили 35 юных спортсменов из Мелитополя и Бердянска. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: радио. Харьков Z.
1: На улице нашей ладонью смахнул.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задачи разные. Снаряды осколочно-фугасные. Зачищаем населенные пункты по пехоте. Противника бьем по технике, противника бьем блиндажи, опорные пункты. Разбираем, когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружено с наших птичек. Коллектив слаженный уже вместе 2,5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто-то на стволе, кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро по работе четко. Каждый знает свое дело.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной реки.

Подскажи, расскажи, утро раннее, где с подругой мы счастье найдем? Может быть, вот на этой окраине или в доме, в котором

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час ночи.

Ты напомнила сегодня о далеком, о том минувшем, позабытом полусне, милый друг.

0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
1: Все на свете, на рассвете началось. Все летело и вертелось, и рвалось. Ничего народ со сна не разберет. Кто вперед бежит, а кто наоборот. И поперла эта сволочь немчура,

Речьем назад не повернешь. Только пуля, только штык или приклад. А для этой цели надобен солдат.

до два раза растереть. И солдаты, оторвавшись от земли, в штыковую, в рукопашную пошли. Немчуру ломали мужеством атак и бросались кто на дом.

0: А солдат с войны возьмет, да не придет. В день победы славу воинам поют, и посмертным бессмертие дают. Но ржавеют без хозяев ордена, слишком многих забрала к себе война. До Берлина наше горе пролегло, наших 20 миллионов полегло. Надо было, чтобы нам с тобою жить, наших 20 миллионов положить. Это надо же рассудок потерять, чтоб солдатским телом землю удобрять. Мы вовек должны такого не забыть, их живых и мертвых помнить и любить. Мы вовек должны такого не забыть, их живых и мертвых помнить и любить.
1: Радио Харьков Зет.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

хвастать, милая, я не стану. Знаю сам, что говорю, с неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив, или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм,

0: глаза, жить не в состоянии.
1: Харьков Z. Радио Харьков Z.

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбой.